0: Music.
1: É aqui!
2: A firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».